0: Позиции на вашей присутствии. Что происходит? Мужчина, девушка, кому дорожит, не стоит еще говорить о ней. Видимо, он больше не кайзит. Радио, ты уходишь.
1: Ici,
2: vous écoutez ici.